по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

шелковая миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

кровь во плоти. Откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая. Жил ничего не зная, пока тебя не знал. Я улыбался им и сам себе врал. Я сам себе врал, так не могло быть дальше. Да мне всего ничего, а сколько было фальши. Все по накатанной, стабильно, куда там. Зато я понял одно, мой худший враг я сам. Я тебя люблю, все.

хорошее научило меня жить. Я вижу разницу, правда или миражи. Тебе спасибо, с тобою научусь летать. Обыденность обрежет крылья, но мы опять все выше, выше.

0: Radio Piratona. Son as dúas.
1: Всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто